души и тела, нужнее, чем пропелла, чтобы кровь кипела и тоска не одолела. Совершенству нет предела. Эта игра не надоела, в каменных дюнках я окела, сознанием тела, на диковый ритм залетела акапелла. Руки за души и тела. Сознанием тела, на типовый ритм залетела акапелла. Звуки для души и тела, нужнее, чем прутела, чтобы кровь кипела и тоска не одолела. Совершенству нет предела, эта игра не надоела, в каменных дюнках я пела. Сознанием тела, на типовый ритм залетела акапелла. Звуки для души и тела. Сознанием дела, на диповый ритм залетела акапелла. Совершенству нет предела. На диповый ритм залетела акапелла.